0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам много.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Юты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: немецкого «Надым» обозначает край Ягеля или Ягельная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: связи разворотных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне полюбили отдыхать в деревнях и на фермах в одиночестве. Спрос на такой формат путешествий в этом году вырос в среднем на 12%. Об этом говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Все больше наших людей рассматривают такие поездки как способ побыть наедине с собой или сменить обстановку для удаленной работы. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. Об этом на концерте в Лужниках заявил лидер коллектива Роман Билок. При этом он добавил, что группа продолжит гастролировать, но возьмет паузу на год или два. Он отметил, что музыкантам нужна небольшая пауза и передышка в творчестве. Ну что, получается, до скорой встречи?
1: До скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе.
0: Трое российских хоккеистов вошли в топ-5 лучших голкипров Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Андрей Василевский из Tampa Bay возглавил рейтинг. На третьей строчке располагается Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс, а четвертую позицию занимает Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс. Оценки за поведение появятся в российских школах. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,3.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Разоратных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минпросвещение страны рассказали о результатах апробации выставления оценок за поведение в школах. Напомню, с 1 сентября их начнут выставлять во всех школах России. Так определена трехуровневая система оценивания: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Главная цель нововведения – мотивировать школьников развиваться, уважительно контактировать со сверстниками и взрослыми. На недавнем турнире бойцовской организации UFC чемпион полусреднего веса Ислам Махачев победил Йена Гэри. Для нашего спортсмена это первая защита пояса в полусреднем дивизионе. Ранее он владел титулом в легком весе. Также для Ислама это 17-я победа подряд. Россиянин установил новый рекорд лиги по длительности победной серии. Котам в Казахстане начали выдавать паспорта. Да-да, вы не ослышались. Удостоверение кошачьей личности можно найти в местном аналоге госуслуг. В документе указывают все важные данные: кличку, пароль, роду, окрас, сведения о прививках, а также контакты владельца. Такой документ пригодится на приеме у ветеринара, в поездках или если питомец потеряется. Россиянам рассказали о питании в преддверии осени. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Зі радіо рідних дорог Константин Донской і добрі новини. Здравствуйте. Росіянам розказали о питанні в преддверии осені. Так постепенно в раціон стоїть вводити тикву і морковь. Вони содержать вітамін А і клітчатку. Последнє необхідне для підтримання імунітету і хорошого пищеварення. Также полезна жирная рыба, которая является источником витамина D и омега-3 жирных кислот, а яйца помогают восполнить дефицит витамина D. Совместные тренировки помогают супругам лучше понимать друг друга. Такую закономерность обнаружили ученые. Выяснилось, что физическая нагрузка укрепляет отношения, и этот эффект заметнее, когда супруги тренируются вместе. Совместные занятия помогают мирно разрешать споры и чувствовать близость партнера. А самым эффективным способом укрепления связи оказалась обычная ходьба. Иван Янковский отказывается от съемок в Голливуде. Артист подчеркнул, что хотел бы получить мировое признание, но не готов исполнять проходные роли. По словам Янковского, играть штампы типа плохого русского – это ему абсолютно неинтересно. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Село Александровское дважды становилось городом.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: Радио Родных Дорог представляет Топ-100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа. Пора домой».

0: родных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и Дениса Клявера. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Игорь Саруханов, «Желаю тебе».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, как одна из дебютных композиций остается, по сути, визитной карточкой певицы Нюши. «Выше» — песня, которую написала сама исполнительница. Композиция была выпущена как пятый сингл артистки из ее дебютного альбома «Выбирать чудо». Довольно быстро песня оправдала название и за несколько недель достигла верхних строчек многих радиочартов. По жанру это танцевальная композиция в стиле данс-поп с элементами европопа. В аранжировке музыкальные критики уловили отсылки к российской поп-музыке 80-х. Наверняка поэтому «Выше» оценили и молодежь, и люди постарше.
1: Ты скорость моих мыслей, мне не догнать тебя.
0: Позже композиция получила множество ремиксов, преимущественно танцевальных. И сегодня, спустя более чем 15 лет, остается достаточно востребованной. А сама исполнительница шутит, что эта композиция задает ей высокую планку, ниже которой опускаться в своем творчестве просто нельзя.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5? Как вы знаете, в России временно разрешили продажу автомобильного топлива экологического класса Евро-3, вместо действующего ранее стандарта Евро-5. Эксперты отмечают, что ключевое отличие в содержании серы. Ее в младшем стандарте в 10-15 раз больше. При сгорании такого топлива образуется больше соединений, которые ускоряют старение моторного масла, сокращают ресурс катализаторов, сажевых фильтров и кислородных датчиков. Наиболее чувствительными к топливу с повышенным содержанием серы станут современные машины, которые были рассчитаны на стандарт Евро-5. Что же делать? Специалисты советуют внимательно относиться к обслуживанию. В частности, для турбомоторов безопасный интервал замены масла может сократиться до 7-8 тысяч вместо 10. Кроме того, не затягивайте с заменой воздушных и топливных фильтров. И, наконец, тщательно стоит подходить к выбору заправок. Крупные федеральные сети с собственными лабораториями и внутренним контролем качества, как правило, не заинтересованы рисковать своей репутацией. И, вероятнее всего, никаких неприятных сюрпризов от них ждать не стоит.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хайфа.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фруктовый лед. Уверен, многие наши слушатели не представляют жаркое лето без этого охлаждающего и вкусного лакомства. Фруктовый лед – холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. Впервые он был создан в 1905-м. Обычный мальчик Фрэнк Эпперсон из Сан-Франциско оставил стакан с содовой и деревянной ложкой на заднем дворе. В ту ночь температура упала ниже нуля, и когда Эпперсон обнаружил напиток на следующее утро, то увидел, что газировка в стакане замерзла. Мальчик хотел растопить напиток и поставил его под струю горячей воды. Потянув за ложку, он вытащил замороженный напиток, а после, разумеется, с аппетитом съел. В 1923-м уже взрослый Эпперсон подает заявку на патент для замороженного льда на палочке. И лакомство начинает свое победоносное шествие по миру. В нашей стране фруктовый лед в современном виде появился в начале 90-х. До этого в стране производили аналог – фруктово-ягодное мороженое, которое по вкусу напоминало щербет. Достаточно популярен фруктовый лед и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
5: Ну вот.
4: Давай сделаем крутой праздник.
5: А как?
4: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
5: А подарки для школьников будут?
4: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
6: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: колонки.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Недавно молодежь ни с того ни с сего стала использовать слово «черемша». Но зачем зумерам вдруг пригодилось название травы? «Черемша» на языке молодежи означает нечто абсурдное, что-либо не имеющее смысла. Слово распространилось весной этого года благодаря пародиям на видеоролики, которые были сгенерированы искусственным интеллектом и романтизировали жизнь в СССР. В этих роликах люди многое делали тихо и не спеша. А в пародийном тексте добавились рифмы «без знания падежа», «без мятежа», «в три ножа», «черемша». Формат подхватили подростки и начали доводить сюжеты до полного абсурда. Например, рассказывали, как суровые советские рабочие вместо сладкой ваты ели стекловату. И спали они не дома, а в бетономешалках. Да уж, действительно, получается какая-то черемша. И чуть позже в пародийных видеороликах появляется персонаж – черемша. Это гибрид льва и кролика, который якобы жил в СССР. Занятно, что само изображение этого несуществующего животного было создано еще в 2020-м. Ну а имя черемша пользователи добавили ему только в 2026-м.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
8: Ну вот.
7: Давай сделаем крутой праздник.
8: А как?
7: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
8: А подарки для школьников будут?
7: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: куда никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
1: Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Татьяна Буланова станет звездой ретро-шоу нового формата «Дискотека 90-х на льду». Сергей Жуков обещает возвращение в юность всем, кто купит билет на его следующий стадионный концерт. Чебурашка и кот Леопольд стали самыми популярными детскими персонажами среди взрослых, а американский рэпер Канье Уэст стал самым успешным артистом в России буквально за неделю. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем пламенные привет и музыкальный сюрприз от группы «Айова». Песня «Мы». И еще серия музыкальных новинок, которые долго держались в десятке хитов, но выпали из нее на этой неделе. Татьяна Куртукова, «Не спеши». У нас дома детей было мало. Группа «Бис», «Таня, не плачь». Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него. Новые «Самоцветы», «Танцы на воде». Если какую-то из песен хочется вернуть в десятку хитов, ставьте ей лайк в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Подробности можно найти в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» в поиске или через строку браузера max.ru/radio-rd. В нашем канале ежедневно публикуются полезные новости, появляются занимательные рубрики и, конечно, публикуются итоги национального хит-парада «Главные песни большой страны». Предпоследний уикенд лета отмечаем с песней «Белый». «Стрекоза любви». Антон Самойлов и «Шура» в десятке радио «Родных дорог».

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Татьяна Буланова станет участницей нового шоу ретро-хитов «Дискотека 90-х на льду». Мероприятие состоится в начале октября на одном из столичных стадионов. И, по сути, это будет ледовое шоу нового формата. Его организатором заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. И на днях она раскрыла первые имена фигуристов и артистов, которые станут участниками большого праздника, объединяющего спорт, живую музыку и главные хиты 90-х. Вместе с Евгением Медведевой на лед выйдут прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Никита Кацалапов и многие другие. Ну а за музыкальную часть вечера будут отвечать Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, певица Акула, а также группы «Блестящие», «Стрелки» и «Вирус». И это, говорят, еще не все сюрпризы. В общем, судя по всему, у Татьяны Булановой ожидается новый триумф, тем более ее новая песня «Москва-Санкт-Петербург», записанная дуэтом с Денисом Майдановым, сегодня в десятке радио родных дорог.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Уже который день во всех средствах массовой информации и социальных сетях только и разговоров, что о скором приезде рэпера Канье Веста. Он объявил о планах дать 2 концерта на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, и в считанные часы на эти шоу были раскуплены практически все билеты. Более того, и общественные деятели, а также российские эстрадные артисты тут же взялись пиариться на этом информационном поводе. Менеджмент певца «Шамана» заявил о том, что Канье Уэст лично пригласил Ярослава Дронова выступить и спеть дуэтом у него на концерте, но «Шаман», мол, отказался, потому что занят. Организаторы концерта Канье Уэста, правда, эту версию не подтвердили, если не сказать, подняли заявление «Шамана» на смех. В общем, на ближайшие недели смешных и забавных инфоповодов в прессе будет предостаточно. «Будем жить», заявляет группа «Градусы», в десятки радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Просто шутка.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных песнях, которые исполняют не всегда популярные артисты, но иногда еще и популярные мультипликационные персонажи. Сообщают, что киностудия «Союзмультфильм» признала Чебурашку культурным символом России. Заявление приурочено к 60-летию Чебурашки, которое отмечали на минувшей неделе. Ведь именно 20 августа 1966 года вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», одним из героев которой стал Чебурашка. Безусловно, сегодня Чебурашка остается одним из главных брендов и культурных символов страны. Его значимость выходит далеко за рамки экрана, заявляет менеджмент киностудии и напоминает, что с 2000 по 2010 год Чебурашка был талисманом Олимпийской сборной России, ну а в 2016 году он побывал в космосе. Судя по всему, все самое главное у нашего героя еще впереди. «Желаю тебе», продолжает тему певица Кая в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Почти половина новой музыки в наше время создается с помощью искусственного интеллекта, заявляет авторитетный британский журнал Mixmag, посвященный клубному движению электронной музыки. Искусственный интеллект, мол, обнаружен почти в 40% музыкальных треков, которые были выпущены по всему миру в июле 2026 года. Специальный детектор проанализировал более миллиона релизов и обнаружил, что 23% треков были полностью созданы с помощью искусственного интеллекта, ну а 15% релизов имеют признаки использования искусственного интеллекта. И это еще не вся картина, ведь песен в июле появилось гораздо больше, чем 1 миллион треков. Однако музыкальные платформы понемногу начинают запрещать нейромузыку и подавлять ее популярность алгоритмами. Иначе, говорят, у живых артистов вообще не останется аудитории, они просто перестанут выпускать песни и давать концерты. Не сдаются ребята из группы «Добро» и хит «Море, привет» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Хит-парад главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова стала участницей проекта «Спортивные выходные в столичных Лужниках». Организаторы проводят масштабный фестиваль в шестой раз. В основе праздника стоит тренировочный марафон от популярной фитнес-студии с участием спортсменов, блогеров и популярных эстрадных артистов. Сообщается, что попробовать свои силы в фитбоксинге, танцевальных воркаутах и других современных дисциплинах может любой желающий, а самым активным обещают памятные подарки и брендированную атрибутику. Ну а вечером, как всегда, обещают концерты. Звездой заявлена товарищ Юлианна Караулова. Кстати, ее новинка «Самолеты» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
2: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и о путешествиях во времени, которые случаются на концертах популярных артистов. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков пообещал омолодить всех посетителей его концерта в Лужниках. Так вот прямо говорит. Верну вас в ваше 17-летие, если купите билет на концерт, который состоится 24 июля 2027 года. В то же время Жуков обещает новую программу, инновационное сценическое шоу и сюрпризы, которых не бывало, когда его поклонникам было 17 лет. Эмоции от стадионов еще не успели остыть, а сердце уже снова рвется туда, на эту огромную сцену, написал по поводу грядущего шоу наш товарищ. Ждать целый год и не строить планов просто невозможно, добавляет он. Да и билет как-то надо продавать, добавим мы, а то новые герои уже на пятки наступают. Вот пример. Певец Хабиб. Его хит «Моя малышка» сегодня в десятке радио родных дорог.
4: Четвертый.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Маша Распутина, Алена Апина и Андрей Державин споют золотые шлягеры Вячеслава Добрынина. Сообщается в анонсе мероприятия, которое состоится в начале ноября в одном из концертных залов столицы. В шоу заявлены артисты, благодаря которым песни Добрынина обрели всенародную известность. И в этом списке, помимо названных, Алексей Глызин, Таисия Повали, Феликс Царикати, Лариса Рубальская, Екатерина Шаврина, Ольга Зарубина, Симона Сиашвили, Жанна Бичевская, группы «Лиси песни» и «Доктор Шлягер», Светлана Лазарева, Ксения Георгиади и многие-многие другие. Обещают не только песни, но и танцы, а самое главное – встречи с такими же любителями хитов советской и российской эстрады. Хочешь быть счастливым – просто им будь. Об этом певица Зара и участник шоу «Голос» Виктор Чапаев в десятке радио «Родных дорог».
1: Третье

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Возвращаемся к самому популярному в России артисту, американскому рэперу Канье Весту и его грядущим осенним петербургским концертом. Не остался в стране от пиара и певец Сергей Лазарев, у которого в те же даты пройдут в Петербурге его концерты, которые теперь не станут центральным событием сезона. Лазарев сообщил, что своих концертов отменять он не планирует, даже наоборот, он рад визиту своего американского коллеги и уверен, тот факт, что рэпер выступит в те же числа, никак не повлияет на количество его зрителей, ведь они работают в разных жанрах. Более того, Лазарев намекает на то, что он более успешен, ведь у Канье Уэста будет 2 сольника подряд, а у Сергея Лазарева целых 3. Сергей Лазарев и Полина Гагарина с песней «Happy End» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Второе место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Кот Леопольд из советского фильма «Приключения кота Леопольда» оказался самым популярным персонажем детских произведений среди взрослых. В России сообщает стриминговый сервис «Кион Музыка». Исследование было приурочено ко дню рождения Чебурашки, который отмечали 20 августа. В топ-10 любимых персонажей, помимо названных, также вошли доктор Айболит, Винни-Пух, Карлсон, Маленький принц, Заяц из «Ну, погоди», Незнайка, Кот Матроскин и дядя Федор. Погружаемся в счастливое детство с проектом Филатов и Керос. Их композиция «Среди счастливых людей» сегодня снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас, поэтому голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте поиски «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД», или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же, кстати, слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся, и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, как одна из дебютных композиций остается, по сути, визитной карточкой певицы Нюши. «Выше» — песня, которую написала сама исполнительница. Композиция была выпущена как пятый сингл артистки из ее дебютного альбома «Выбирать чудо». Довольно быстро песня оправдала название и за несколько недель достигла верхних строчек многих радиочартов. По жанру это танцевальная композиция в стиле данс-поп с элементами европопа. В аранжировке музыкальные критики уловили отсылки к российской поп-музыке 80-х. Наверняка поэтому «Выше» оценили и молодежь, и люди постарше.
1: И скорость моих мыслей мне не догнать тебя.
0: Позже композиция получила множество ремиксов, преимущественно танцевальных. И сегодня, спустя более чем 15 лет, остается достаточно востребованной. А сама исполнительница шутит, что эта композиция задает ей высокую планку, ниже которой опускаться в своем творчестве просто нельзя.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Город Советск – самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: детские сказки звучат.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5? Как вы знаете, в России временно разрешили продажу автомобильного топлива экологического класса Евро-3, вместо действующего ранее стандарта Евро-5. Эксперты отмечают, что ключевое отличие в содержании серы. Ее в младшем стандарте в 10-15 раз больше. При сгорании такого топлива образуется больше соединений, которые ускоряют старение моторного масла, сокращают ресурс катализаторов, сажевых фильтров и кислородных датчиков. Наиболее чувствительными к топливу с повышенным содержанием серы станут современные машины, которые были рассчитаны на стандарт Евро-5. Что же делать? Специалисты советуют внимательно относиться к обслуживанию. В частности, для турбомоторов безопасный интервал замены масла может сократиться до 7-8 тысяч вместо 10. Кроме того, не затягивайте с заменой воздушных и топливных фильтров. И, наконец, тщательно стоит подходить к выбору заправок. Крупные федеральные сети с собственными лабораториями и внутренним контролем качества, как правило, не заинтересованы рисковать своей репутацией. И, вероятнее всего, никаких неприятных сюрпризов от них ждать не стоит.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Фруктовый лед. Уверен, многие наши слушатели не представляют жаркое лето без этого охлаждающего и вкусного лакомства. Фруктовый лед – холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. Впервые он был создан в 1905-м. Обычный мальчик Фрэнк Эпперсон из Сан-Франциско оставил стакан с содовой и деревянной ложкой на заднем дворе. В ту ночь температура упала ниже нуля, и когда Эпперсон обнаружил напиток на следующее утро, то увидел, что газировка в стакане замерзла. Мальчик хотел растопить напиток и поставил его под струю горячей воды. Потянув за ложку, он вытащил замороженный напиток, а после, разумеется, с аппетитом съел. В 1923-м уже взрослый Эпперсон подает заявку на патент для замороженного льда на палочке. И лакомство начинает свое победоносное шествие по миру. В нашей стране фруктовый лед в современном виде появился в начале 90-х. До этого в стране производили аналог – фруктово-ягодное мороженое, которое по вкусу напоминало щербет. Достаточно популярен фруктовый лед и сегодня.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыдин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Недавно молодежь ни с того ни с сего стала использовать слово «черемша». Но зачем зумерам вдруг пригодилось название травы? «Черемша» на языке молодежи означает нечто абсурдное, что-либо не имеющее смысла. Слово распространилось весной этого года благодаря пародиям на видеоролики, которые были сгенерированы искусственным интеллектом и романтизировали жизнь в СССР. В этих роликах люди многое делали тихо и не спеша, а в пародийном тексте добавились рифмы «без знания падежа», «без мятежа», «в три ножа», «черемша». Формат подхватили подростки и начали доводить сюжеты до полного абсурда. Например, рассказывали, как суровые советские рабочие вместо сладкой ваты ели стекловату. И спали они не дома, а в бетономешалках. Да уж, действительно, получается какая-то черемша. И чуть позже в пародийных видеороликах появляется персонаж – черемша. Это гибрид льва и кролика, который якобы жил в СССР. Занятно, что само изображение этого несуществующего животного было создано еще в 2020-м. Ну а имя черемша пользователи добавили ему только в 2026-м.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
2: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: Летчик Юрий Алашеев, родившийся в городе Инза, проводил испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радиородных дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, это группа Disco Tigoren.
3: Всем привет, с вами Ответы Мошенники.
4: Всем привет, с вами группа Фабрика.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Танцевально.
0: Хитово.
2: Кайфово.
0: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных дорог».

Саратов здесь. Саратов здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с DJ

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Танцевально.
5: Хитово.
4: Кайфово.
5: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его бельгийская фирма в 1900 году.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
1: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Обратных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.
3: Сбереги меня, прошу, я слабее, чем кажусь. Я тебе принадлежу навек.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.